Сейчас это такой сейчас, который не эксплуатирует, куда не живет, но не пользуется никакой деньги.